0: Alo.
1: Ha, mənəm.
0: Şo?
1: Слушай, среди ночи какой-то мирак. Нет у меня. Слушай, я умер. Он меня не понимаешь.
2: Аждар, видео.
0: Аждар, не блин.
1: Хамдулла, гежарым бу вақты ене гёресен не ло хабар. Сабрласын, геже де динчлигим йоқтыда. Ят гёрім, ят кадасы. Гежаның хейриндэнсэ, сахарин шэри яхшын.